0: Правильно, Африка, Африка, не хочет унизиться для Джусавы Бизы.
1: Метро 5 Джусавы. Правильно, не хочет. Ale když také telefon, nebo že si myslím, ale moc možná se do toho detaž, já jiné pár, ale když také ty píši.
2: Děkuji,

0: when I follow through and make time to you.
1: Отношение к этому тяжелое. Тяжелое здесь, но все, если бы...

Надо же, готовы своим крепкой грунтой. Сопот на ближе даже, я не знаю, что с меньшей ранки, а где вы, как на карантин, сопот на ближе даже.

0: разница за банкет директор.
1: Ну, завтра, как он будет, он сосать. Ну, завтра, как он будет, он сосать.

0: Сотрудничество с Россией в организации интервью. Маршрут 2000
1: и жизнь этого центра. Это ваша сердечная связь.